0: изявител.
1: Ало, че ме не видаш? Пъй на страхован преглед в моя minusleche.si. Ха! Тут Оптико Майо.
2: Безплачна контрола вида оптика в мое лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика мое лече у Коменди и Мариборо, Ново место и Копру.
3: Радио Ена Штайерска.
4: Очи, закай телефон отпира врата? Закай дежуе? Закай ще нямам братца?
5: Не щите опрашан, ен сам отговор. Hyundai Tucson. SUV модели за 150, 190 и 230 евро на месец. Брез обрезди.
6: Hyundai Autocenter Kral Pouzela. А виж, кай е едина ствар пр наш хиши, ки дела и не ямра.
7: Но кай?
6: Чистилна направа.
8: Вода тих. Чистилне направе и збиралники дежевнице.
9: Вода тих пика си.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
11: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
12: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
13: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
12: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
15: Italko Keramika. Arjava s price.